жестких мышц ослабели узлы. Как на пашне седые валы. И не светятся больше ночами два крыла у меня за плечами. Я свеча, я сгорел на перу. Соберите мой воск поутру, и подскажет вам эта страница, как вам плакать и чем вам гордиться.

как веселье последнюю треть раздарить и легко умереть. И под тенью случайного крова загореться посмертно, как слово.